обрива, по над пропастью, по самому, по краю. Я коней своих нагайкаю

восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Витугую не слушайте, нет. Но что-то кони мне попались привередливее. И дожить, и успел меня допеть, и успеть.